все не так. Не на дороге мир честнее. Знаешь, сила, что это все не так. Знаешь, сила, что это все не так.